0: Nanoq FM bilerisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссинут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det tænker nok du mig, at der vil rejse sig søges op på ud, imme godt nu er med du. Opus nækket giver lige min basis og rende over et, imme lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke gøre op på lån i et, at der vil rette til jo er nok du. Nu er det sluttet nok du mig, hvis I så rager sig bedt. Nanoq Media TV аппутигалу аликутассиат нутаасиссат тимерсорнерллу атаатимут катерсорнераппут нунерсуарми таманеерсут исигиннаарсиннааватит уннуи тамааса питсаанерулерсиккит Nanoq Media TV тоққару мисигисақарнисса пингаарутерммат пингаарутилиннут Nanoq Media аниннерулерситтисарпу
0: Nanoq FM

0: Sony. Nanoq FM. Bileris Arutin. Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек ирасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу макку алуққериарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоқартиссинут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
1: Opus, så det for at finde, da til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min bas og rende over et, i med lønne til at slutte et unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op at lønne et, at der vil rette til at være natto.
2: Сулиффеқарфигисат инченжимик патаятимпитсаасумик акимулналеққуттумик писараартитсиба сулиффеқарфит микисут нанор медиап инченжимик неқарорфигибай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимик кисалу аллаппимми сулисунут таману аттавилерсиннерит акигититат таамааллаат 699 симита аллартиппут паасақаммарусуккуит 231911 мут аттавигисиут ималунниит нанор медиа килими паасисақарнеруит
3: Sat ud VM 2026. Men op med det kanadier kunne tage det ud. I sin nækket at sætte at det samme når man nok bag. Hvis jeg nok slår ind med det, så kan nok bag fini. I så skal jeg tage noget. Vi er med dig. Vi skal sætte. Men op med det midt. I sin nækket
0: FM.